0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Uslutit orinnerollisiko speed. Fitnesskieli for at fyrre kanitor. Ussako affinerne affinpigastuanut. Adasin ornormit, at simon ornormut, at jeg ringer til mig, man kunne nappisort der sak. Café, tjusi, mister torsmuti sissum. Ussami, deres artisoruit, ussok nugit tuffigin rosinnavet. Akkarsat sissu, orinnerollisikoid, misisat sissu, ammoniakket, kaninnerollisok. Ussok sunnit, kanor, orinatsialuakpad. Fitnesskieli, ussakut, sumusattaret. Ullup asarnersuaruk, ullup asartinginrani.
3: Opus sulisarafinnut datiginartumik attaveqaasarsuusarpugut immakkut nunamidu. Opus nakhat kielimi paasisarnerugit imaluuni tianerlutit unga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluuniit attaveqartitsiuanertoq.
0: Nanoq FM.
4: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.